0: Добрый вечер, дорогие друзья, кто сегодня с нами, кто сегодня желает помолиться вместе с нами посредством этой передачи «Открытое небо». Я вас приветствую.
1: Labvakar, dargie radio klausītāji, un sveicinu jūs visus, kas pievienojušies esat, un lai Dievs svētī bagātīgi.
0: Подарил это время, когда мы можем еще приходить к Господу в молитве.
1: Šis ir tas laiks, kad mēs varam nākt pie tā kunga lūkšanā.
0: И небо открыто для каждого из нас.
1: Un debes ir atvērts katram no mums.
0: Я думаю, что каждый, который обращается к Богу в молитве, он очень хочет получить ответ от Бога.
1: Es domāju, katrs, kas vēršas ar lūkšanu pie Dieva, ļoti vēlas saņemt atbildi no Dieva.
0: И хотелось бы знать, как мне подойти к Божьему престолу, чтобы он меня услышал.
1: Un gribētu zināt, kā pieiet Dieva tronim, lai viņš mani sadzirdētu.
0: И многие мужи Божии, мы читаем в Библии, они задавались этим вопросом, с чем им мне предстать пред Господом.
1: Un daudz Dieva vīri ir uzdevuši sev šo jautājumu, kā man tuvoties Dievam.
0: И многие люди обращаются к Богу только тогда, когда им тяжело.
1: Daudz vēršas pie Dieva tikai tad, kad viņiem ir grūti.
0: Когда у них есть боль, страх, нужда, болезнь, какие-то проблемы, и тогда человек начинает молиться, искать Бога.
1: Tad, kad cilvēkam ir problēmas, sāpes, bailes, viņš sāk vērsties pie Dieva.
0: Бывает такие времена, когда человек не хочет, чтобы Бог его замечал.
1: Ir atkal tādi brīži, kad cilvēks negrib, kad Dievs viņu ievēro.
0: Когда человек делает грех, неугодные дела пред Богом, ему хочется, чтобы Бог его не видел.
1: Un kad cilvēks grēko, viņam gribas, lai Dievs to neredz.
0: Он хочет как-то пожить сам без Бога, а когда приходят в жизнь какие-то переживания, трудности, тупики, он говорит: «Господи, а где ты?»
1: Un tikai tad, kad sākās problēmas, tad viņš saka: «Kungs, kur tu esi?»
0: Помоги мне, Господь.
1: Палец, кунгс.
0: Я много встречал людей, которые нуждаются в помощи Господней, в финансовой поддержке, в финансовом, скажем, устройстве, материальном, но они Богу не желают служить.
1: Es esmu satiecis daudz cilvēks, kam ir vajadzīgi nauda, bet viņi negrib Dievam kalpot.
0: И стоит вопрос, я отвечаю, говорю: а зачем тебе финансы, средства, когда ты все равно идешь широкой дорогой в погибель? Какой смысл тебе будет в этом, что тебе Бог это даст?
1: Un es uzdod jautājumu, nu kā tev jābūs, ja Dievs tev dos naudu, ko tu taču nekalpo Dievam?
0: А Бог желает прежде всего спасти душу человека.
1: Jo Dievs vēlas pirmkārt glābt cilvēka dvēseli.
0: Книга Бытие я читаю из третьей главы.
1: Un pirmā mūsu grāmatā, no...
0: Когда человек первый согрешил пред Богом, он скрылся от Бога.
1: Kad cilvēks bija grēkojis, viņš noslēpās.
0: Но это как-то очень выглядит, конечно, очень даже, когда мы видим, когда дети одевают себе на повязку себе на глаза и думают, или закрывают ладошками свои глаза, думают, что их никто не видит.
1: Это как бērни, когда стоит сев acis, un tad domā, ka viņus neviens neredz.
0: От Бога, конечно, не спрячешься, Бог все видит, и не только дела, он даже мысли видит, намерения сердца видит.
1: Но Dievu nevar noslēpties, viņš redz ne tikai visu, bet arī sirds nodomus.
0: И написано 9 стих: «И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал: где ты?»
1: Un Dievs tas kungs sauca cilvēku sacīdams: kur tu esi?
0: Часто человек задает вопрос: Господи, а где ты, когда ему он очень нужен?
1: Bieži vien cilvēks prasa Dievam: kur tu esi, jo man tu esi vajadzīgs tagad.
0: Но Бог очень желает, чтобы человек искал Бога, когда ему хорошо, не только когда ему тяжело. И когда Бог посылает ответ или не посылает, чтобы сердце человека было направлено к Богу.
1: Bet Dievs vēlas, lai cilvēks vienmēr meklēt Dievu, gan labos, gan sliktos laikos.
0: Родители, я думаю, знают такую картину, когда ребенок приходит и хочет с вами поговорить или посидеть на руках, пообщаться с вами.
1: Vecākiem droši vien pazīstamas tādas situācijas, ka bērns nāk pie vecākiem un grib pabūt kopā.
0: Не потому, что у него что-то болит или ему что-то нужно, а потому, что он просто хочет поговорить с отцом.
1: Nevis tāpēc, ka viņam kaut kādas problēmas, viņš vienkārši grib parunāt ar tēvu, ar māti.
0: И также Бог желает нашего общения с Ним, потому что Господь Бог создал человека для того, чтобы общаться с Ним.
1: Jo, Dievs tas kungs radīja cilvēku, lai varētu būt sadraudzībā ar viņu.
0: Создал человека по образу и подобию своему, не робота.
1: Pēc savu tēlu un līdzības viņš to radīja nevis robotu.
0: Он создал нас свободной воле выбора, и он хочет, чтобы наша свободная воля была направлена к нему.
1: Viņš vēlas, lai mūsu brīvā griba ir vērsta uz viņu.
0: И Бог обращает внимание на тех людей, которые трепетно относятся к Его Слову, что Он сказал.
1: Dievs pievērš uzmanību cilvēkiem, kas uzmanīgi ar Bībeli pieiet Viņa vārdam, ko Viņš ir teicis.
0: Мы читаем в книге пророка Исаии из 66 главы 2 стихом.
1: Jesajas grāmatā mēs lasām 6. nodaļā 2. pantā.
0: Бог говорит, а вот на кого я презрю. На смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом моим.
1: Bet es uzlūkoju nabagu un kam sagrausts gars un kas manu vārdu bīstas.
0: Бог особо обращает внимание, скажем так, слово презрю или обращу внимание на того человека, который в сердце своем он смиренный и сокрушенный пред Богом. И он очень благоговейно относится к Слову Божьему.
1: Dievs uzlūko to, kam sagraus skars un kas bijā Dievu vārdu.
0: Он особо обращает свое внимание на тех, которые жаждят, хотят с ним общаться.
1: Viņš uzlūko tos, kas vēlas alkst, slāpst pēc viņa.
0: Они не хотят его обижать, огорчать.
1: Viņa negrib Dievu apbēdināt.
0: Они хранят себя от греха и ценят Божье присутствие в своей жизни.
1: Viņi sargā sevi no grēka un augstu vērtē Dievu klātbūtni savā dzīvē.
0: Бог не ищет идеальных, скажем, слуг или рабов, а он ищет любящих его людей.
1: Dievs nemeklē labus kalpus, bet viņš meklē tos, kas viņu mīl.
0: Бог хочет, чтобы в исполнении его слова было выражено наше сердце.
1: Dievs grib, lai viņa vārda izpildīšanā parādās mūsu sirds.
0: То есть не просто, чтобы мы выполняли все идеально, точно, без единой ошибки, и тогда он будет доволен, и он будет слышать тогда нас.
1: Ne tikai, ka mēs visu ideāli izpildam, viņš nesako mūsu tik daudz, cik mūsu kļūdām, cik mūsu sirdī.
0: Это можно сравнить, если бы Бог желал себе служанку или рабыню, которая выполнит все его желания. Но Бог ищет себе невесту, которая из глубины своего сердца она будет выполнять его желания.
1: Dievs nemeklē verdzeni jeb kalponi, kas pildīs viņa prātu, bet līgavu, kas nolasa viņa vēlēšanās un ar prieku tās piepildē.
0: Можно внешне все сделать правильно пред Богом. Как мы видим на примерах израильского народа, книга Ветхого Завета нам повествует об этом, когда люди делали все, старались выполнить точно по Божьему закону.
1: Ārēji cilvēks var darīt burtiski pēc Dieva likuma, bet tas vēl nenozīmē, ka sirds iet līdz.
0: Но Господь говорит об этих людях, вы чтите меня языком своим, а сердце ваше далеко от меня стоит.
1: Tas kungs tā arī saka, ka jūs mani ārēji godināt, bet jūsu sirds tālu no manis.
0: Потому Господь, он смотрит не просто на какие-то выполнения формы, обряды, ритуалы, или постановления. Он хочет, чтобы в этом было выражено наше отношение к нему, то есть наше сердце.
1: Caur kalpošanu Dievs redz mūsu sirdi, kādā attieksme tur parādās.
0: И вот эти люди, которые так благоговейно чтят Бога, ходят пред Богом, Бог на них обращает свое внимание.
1: Tie, kas tur godā Dievu un kas bīstas viņa vārdu, Dievs ievēro viņus.
0: Мы видим пример первых людей, также Каин и Авель, это были два брата.
1: Каинс un Абелс bija divi brāļi.
0: О которых написано в книге Бытие в 4 главе с 4 по 5 стих.
1: По которым рассказывается первая мозграмота 4 нодаля, но 4 панта.
0: И презрел Господь на Авеля и на дар его. Tas, kung... Kaina i Darjevo neprizriel.
1: Un tas kungs uzlūkoja Abelu un viņa upuri, bet Kainu viņš neuzlūkoja.
0: Мы видим внешне, может быть, эти дары Богу или жертвоприношения, они были очень хорошо им, скажем, устроены и похожи.
1: Но упори, может быть, не глуши лидзиги, но без путības лидзиги.
0: Но Бог смотрит глубже не на внешнее, а на внутреннее.
1: Бо я скатас дзиляк не уз арайо, бет уз якшайо.
0: На отношение к Его Слову, на отношение к Нему и мотивы сердца.
1: Он скатас уз аттексми пред виню и сердц мотивием.
0: Также мы видим в книге Ветхого Завета, когда Бог повелел приносить жертвоприношения овечек, волов, без порока и какого-то дефекта.
1: Tāpat mēs skatāmies, ka vecajā derībā Dievs pavēlēja upurēt bez vainas dzīvniekus.
0: Хотел ли Бог эти жертвы, эту кровь, это мясо, все сожжения? Конечно же нет. Он хотел, чтобы через это жертвоприношение человек выразил свое отношение к Богу, то есть самое лучшее принес.
1: Un vai Dievam bija vajadzīgi šie upuri? Nē, bet caur to Dievs redz cilvēku attieksmi, ka ar kādu viņš pienes šos upurus.
0: И псалмопевец Давид, он выражает такое выражение пред Богом в песне: «Жертва Богу – дух сокрушенный».
1: Un psalmis saka, ka satriekts gars, tas ir Dievam tīkams.
0: Если сердце человеческое не сокрушенно пред Богом, не смиренно, оно в гордом состоянии, то все остальное, то, что человек будет приносить пред Богом, это не будет принято Богом.
1: Ja cilvēka sirds ir lepne, augstprātīga, tad arī nav ko ar tādu attieksmi Dievam tuvoties.
0: Поэтому, чтобы Бог услышал молитву человека, то нужно прежде всего искать его всем сердцем.
1: Lai tuvotos Dievam, viņš ir jāmeklē no visas sirds.
0: Многие люди, они хотят получить ответ от Бога, но не, они ищут ответ, но не самого Бога.
1: Daudzi vēlas saņemt atbildi no tā kunga, bet ne pašu kungu nemeklē.
0: Мы видим множество ответов в Библии, когда Бог отвечал людям. Один из примеров – это Корнилий, о котором записано в книге Деяния апостолов.
1: Mēs redzam daudz piemērus, ka Dievs ir atbildējis cilvēkiem. Tāds piemērs ir arī Kornēlijas apustuļu darbu grāmatā.
0: И в книге Деяния апостолов, 11 глава, 14 стих, из 10 главы там описывается эта история.
1: Un апостоль дарб грамота 10-та нудаля апракстиц.
0: И там говорится об этом человеке, что это был хороший человек, он любил Бога, он много делал добрых дел, но он не был спасенный.
1: Rakstīts, ka Kornēlijs bija ticīgs un dievbijīgs ar visu savu namu, viņš deva ļaudīm daudz dāvanu un pastāvīgi lūdza Dievu, bet viņš nebija glābts.
0: Кто-то считает, что чтобы быть услышанным Богу или подойти в Божье присутствие, нужно делать просто хорошие дела и быть хорошим человеком, и тогда можно его брать на небеса.
1: Kāds uzskata, ka darot labus darbus, tad Dievs arī uzklausīs un ņems pie sevis debesīs.
0: Но ангел Божий сказал Корнилию, что придет Петр в твой дом, и он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой.
1: Bet ангелs Корнелием teica, tev, es tev sūtīšu cilvēku, kurš runās tev dzīvības vārdu, ar kuriem tu glābsi sevi, un tavs nams tiks izglābts.
0: Чтобы ты был законным Божьим детем, сыном, дочерью и на законном основании мог получать от Бога ответы.
1: Lai tu varētu likumīgi kaut kādas atbildes saņemt no Dieva.
0: То тебе нужно спасение через жертву Иисуса Христа, принять веру Иисуса Христа.
1: Tad tev ir jāpieņem ticībā Jēzus Kristus upuris.
0: Тогда ты можешь, как сын, на законном основании приходить к Богу, потому что написано, Бог грешников не слушает.
1: Tad tu, kā Dieva dēls, vari nākt pie Dieva, jo Dievs grēcinieks neuzklausa.
0: И первая молитва, которую желает от тебя Бог услышать, это молитва покаяния, а потом все остальное.
1: Pirmā lūkšana, ko Dievs vēlas dzirdēt no tevis, tā ir grēka nožēla, un pēc tam arī pārējais.
0: Потому что мы читаем в книге Священного Писания, что Бог говорит, рука моя не сократилась, чтобы спасать, и ухо не отяжелело, чтобы слышать. Но ваши беззакония и грехи, они разделили меня с вами.
1: Man roga nebūtu nav par īsu. Man ir spēcīgs elkons, lai palīdzētu, bet jūs grēku un pārkāpumu attālina jūs no manis.
0: Поэтому должны быть убраны все преграды и все препятствия для того, чтобы твоя молитва, она была услышана Богом, принята Богом.
1: Tāpēc jānovās šie šķērsli, kas traucē tuvoties Dievam.
0: Мы читаем книга Иакова, Евангелие, послание Иакова 5:17.
1: Иакова 5 нодаля 17 панта.
0: Был такой человек, пророк Илия.
1: Bija Elija tāds cilvēks, līdzīgs mums.
0: И о нем сказано, Илия был человек, подобный нам.
1: Līdzīgs mums.
0: И помолился Илья.
1: Un lūgdams lūdza.
0: И пошел дождь.
1: Un nāca lietus.
0: Не было дождя 3,5 года.
1: Trīs gadus un 6 mēnešus nebija lietus.
0: А перед тем помолился Илья, и небо закрылось. И не было дождя.
1: Pirms tam Elija bija lūzis un nebija lietus.
0: Но Библия говорит, что он был такой же самый, он не был сверхчеловек, сверх какой-то особенный.
1: Un Bībelē rakstīts, ka Elija bija cilvēks līdzīgs mums, nevis kaut kāds specifisks.
0: И почему так приходил ответ на его молитву?
1: Kāpēc nāc atbildi uz viņu lūkšanu?
0: О нем сказано, что Илья делал все по Слову Божьему.
1: Par viņu ir teikts, ka viņš darīja visu pēc tā kunga vārda.
0: И написано, когда Илья сделал жертвенник, то он сделал, написано, все по Слову Божьему.
1: Rakstīts, kad viņš uzcēla altāru tam kungam, tad visu to darīja pēc Dieva vārda.
0: И сошел огонь Божий и съел эту жертву.
1: Un nāca Dieva uguns un apriek gan altāru, gan upuri.
0: Потому что он благоговел пред Божьим словом и желал в точности его исполнить.
1: Jo viņš bija ar to kungu un gribēja pilnībā piepildīt viņu gribu.
0: В книге Евангелия от Иоанна, 15 глава, мы читаем слова Иисуса Христа 15:7.
1: Un Jāņa evaņģēlijā 15. Nodaļā 7. Pantā mēs varam lasīt.
0: Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите и будет вам.
1: Ja jūs paliekat mani, un mani vārdi paliek jūsos, jūs varēsiet lūgt, ko gribat, tas jums notiks.
0: Звучит очень просто.
1: Скан ļoti vienkārši.
0: Чего не пожелаете, Господь Иисус говорит, будет вам.
1: Ko vien lūksit, tas jums notiks.
0: Но есть одно условие.
1: Bet ir nosacījums.
0: Господь говорит, если прибудете во мне,
1: ja jūs paliekat manī,
0: и слова мои в вас прибудут.
1: Un mani vārdi paliek jūsos.
0: Когда мы что-то просим у Бога, мы очень часто можем сосредотачиваться или концентрироваться на своей проблеме. Господи, вот что мне нужно, вот это.
1: Mēs bieži vien koncentrējamies uz savu problēmu un stāstam kungam, ko mums vajag.
0: А Господь говорит, а ты позаботься о том, чтобы ты прибыл во мне, и чтобы мои слова, которые я сказал, они были в твоем сердце.
1: Bet kungs saka, tu parūpējies par to, lai tu būtu mani vārdi paliek tevī.
0: То есть, ты всем сердцем хотел исполнять мои слова. Они в тебе, и у тебя желание исполнить волю Божию.
1: Tas nozīmē, ka tu gribi pildīt manu gribu.
0: И тот пример, о котором я уже сказал, это невеста Иисуса Христа. Она желает исполнить все его желания. Это не рабыня.
1: Kristus līgava vēlas piepildīt kunga līgavaiņa vēlmes, jo tā nav verdzene.
0: Это те люди, которые пустили Божие слово в свое сердце, они сокрыли в сердце свое, в своем Божие слово, и они желают сердцем выполнить это. Не просто какую-то форму выполнить, обряд.
1: Nu, un tie cilvēki, kas nevis vienkārši formāli tuvojas Dievam, bet no sirds.
0: А для этого, чтобы Слово Божие пребывало в сердце человека, для этого Библия говорит, больше всего хранимого храни сердце твое.
1: Pār visam, kas jāsarga, sarga savu sirdi, jo no turienes rosās dzīvība.
0: Когда человек отвергает грех, очищает свое сердце от различной нечистой информации, мысли он тоже направляет, чтобы у него были правильные мысли.
1: Kad cilvēks sarga savu sirdi, tad viņš savas domas vērš uz to kungu.
0: Чтобы язык его тоже был чистый, и уши, и глаза тоже были чистые.
1: Lai viņa mēle un ausis un acis būtu tīras.
0: И это есть то основание, когда мы можем подходить к престолу Божьему, и Бог обещал выполнить свое слово, если мы исполняем те условия, которые Бог желает от нас.
1: Ja mēs piepildām Dieva nosacījumus, viņš uzklausa mūsu lūkšanas un atbild uz tām.
0: Мы много получали от Господа ответов, мы свидетели того, как Бог реально отвечает на наши просьбы, когда мы всем сердцем ищем Господа.
1: Mums ir daudz piedzīvām ar to kungu, kur viņš ir atbildējis un turpina atbildēt.
0: И я хотел бы вместе с вами сейчас помолиться за спасение Айнара и его семьи.
1: Tagad lūksim kopā par Айнару un viņa ģimenes pestīšanu.
0: И вместе с этой молитвой я хотел бы объединить, дорогие, всех тех, о которых вы сейчас будете молиться вместе.
1: Kopā ar viņu, tad arī par pārējiem, par kuri, kas ir jūsu sirdīs.
0: За прежде всего не то, чтобы для того, чтобы им было хорошо в этой жизни материально или не были здоровы.
1: Un ne, lai viņiem būtu labi šajā pasaulē.
0: Об этом тоже будем молиться, но в приоритет самое главное мы ставим это спасение души.
1: Par to mēs arī lūksim, bet galvenā prioritāte – dvēsele.
0: Если человек будет здоровый, ни в чем не нуждаться, но его путь идет в погибель, то этот самый несчастный человек на этой земле.
1: Jo, ja cilvēks būs viss šajā pasaulē kārtībā, bet viņa dvēseli iet postā, tad viņš ir pats nelaimīgākais cilvēks šajā pasaulē.
0: Который надеется на Бога только в этой жизни, чтобы ему было хорошо здесь.
1: Kas cer uz to kungu šīs dzīves laikā.
0: Они ищут Господа и спасения.
1: Nemeklē to kungu un viņa glābšanu.
0: И помолимся за всех людей, которые томятся в грехах, за покаяние по всей земле грешников.
1: Lūksim par cilvēkiem, kas dzīvo grēkos, par grēciniekiem.
0: Боже, мы приходим к Тебе в молитве.
1: Kungs, mēs nākam Tavā priekšā lūkšanā.
0: Ты дал нам это время вместе помолиться.
1: Tu esi Devis mums šo laiku lūkt.
0: И слово Твое говорит, чтобы мы молились за всех человеков.
1: Tos vārds saka, lai mēs lūktu pa visiem cilvēkiem.
0: Тебе дорога каждая душа, каждого человека.
1: Tev dārga katra dvēsele.
0: Как бы он низко не опустился, как бы он далеко не ушел от Тебя.
1: Lai cik zemu viņš būtu kritis.
0: Библия говорит слово Твое, что Ты полюбил этот мир.
1: Bībele saka, ka Tu esi mīlējis šo pasauli.
0: Не было за что полюбить нас, грешников, все мы согрешили.
1: Nebija par ko mūs mīlēt, jo visi ir grēkojuši.
0: Но ты пролил свою кровь на Голгофском кресте.
1: Bet tu izlēji savus asenis pie Golgotas.
0: Для того, чтобы своей кровью омыть и простить всякого грешника.
1: Lai ar savām asenīm nomazgātu mūsu grēkus.
0: Ты заплатил эту цену за нашу свободу.
1: Tu šo samaksāji šo dārgo maksu par brīvību.
0: Свободу нашей души от греха.
1: Par brīvību no grēka.
0: И мы верою принимаем Твое искупление.
1: Mēs ticībā pieņemam Tavu izpirkšanu.
0: И просим, чтобы еще многие души приняли это спасение верою, обратились к Тебе.
1: Лудзам, лай даудз дэсэлс вэл грижас пие Тэвис, саням то.
0: Тебя мы благодарим за это слово Твое.
1: Тэв патэйцамис пар Таву варду.
0: Твою любовь к нам.
1: Пар Таву милстību з мумс.
0: Вечный Бог. Аминь.
1: Мужигайс Диос. Аминь. Сегодня вечером в программе «Открытое небо» нами с нами служил Юрий Крячков. Шевакара, радиоматор «Тас Дебес» мумс, унар мумс, калпоя Юрий Крячков.